Ари машина такай таки какасна сумахля уярин засля шаму пайнин засля ари кан мана шаму пика уаню на иляминин ари ама чайтака уярин гичу машикуна